Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

работаете с лучшими специалистами, они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Bir şirin girer duvar boyunca.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Если вы устали, если вам грустно, если вам...
1: Короче, настраивайтесь на радио «Грозный», и все будет хорошо.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Ваймяхда Кадыров Рамзан Халлы Масех Гышлуши Чуммайдна Угре Халх Исхиллы Конгресс Хол Ечуа. Кверт Шар Майра Кадыров Хас Мамад Ваймях Дейн Дейсин Белхш Даму Ухду Алхшду. Дейн Тгэд Дей Суатэ Белхуэ Кахуэкш Бучуэн Шчуа Ишта Туэшу Парковье Зона Гон Харметтик. Майр Дейтин Объекта Дереги Уэшум Долш Хиллырх. Кадыров Рамзан Хайтин Белхш Сих Дару Тэ Атгам Бабиеш Цахиллар Церди Каллин. Масу Гум Качо Йолш Хил Дезер. Ши Арваларя Мэх Дах Путин Царахчук Ошта Шолч Сиза Гышло Шечуа. Ишта регион Мехал стратегический объект Халкшнюкар аэропорт Ечуа. Сигажи Гардеш Белхшду Кием Уахуот Аз Еш Цюнцан Хал Ешу Керла Терминал Гышло. Ваймердех Ехамч спачал думи депутат Дилимханов Адам Дейцин Белхш Дирзича Тару Хир Хиллар Алам Милха Хиламшца Кием Уахау. Цюнхирю Кием Уахуу Шолгачу Теган Систем. Асуашероже Хал Йок аэропорт статус. Милгалдин ереге терминал Чезар Тэварал вчера Йиньялла Сайолур Кхилар. Из России Илбя Угре Карарчхэн Тэдэхкар Сьогуш Дика Хэлш Долш Хэрилшу. Кадыров Рамзан Дикма Хадина Мэттіге Шенгенч Сюрт. Сюлжалар Садаев Царахчу Урми Алекат Шдолч Сейнх Цейал Хэлч Мэттіа Инспекции Схилы Ваймехда Кадыров Рамзан Шиет Цэна Кёрт Шар Мэр Кадыров Хас Мухаммад Улш. Мэттіге Долшту Хал Даузитин Мэр. Гаузан Шкечмуш Беш Бут Эхлур Хал Мэттоту. Ишта Чуадеш Белх Шду Хэлчу Зена Махадош. Даяхна Ереге Нэхш. Мэхда Стэдэлин Белх Сихдар Бахар Хой Герг Чхэна Шай Хусмашка Берзу. Дагдай Цейалар Нистелир Карарч Бетта Цхайтал Чэс Сюрен Сэдэнчул Тэх Исхат Долч Сейн Хиэлце Йоюш Кахьегна Цэй Эр Службаш. Сучур Эр Бэхн Дюзэл Шэй Хусмаш Мэттит Талцюл Чханна Датарбина Пляцнач Петаршчу. Цар Массара Баркалбог Регион Айдэлны Кэстина Мэхден Кадыров Рамзан. Бухам Шэх Отбэл Чхэна Шэй Долдарна Тесна Цэдюдш. Хорошо, мягдас Кадыров Рамзан Дакайкинду ломат сёлч кошти, а жима юг эра бизнес киора шоду эл. Цюнадерг дейс редеш правительство председатель Даудов Муамад Кёрти Аволштаяхна кейтшу. Цушик Амеля Белгалдин мягдас Кадыров Рамзан Тэчагинч Планц Дош деш системна белых шхилар. Ха этин карарчара кочья Белгалина хобай тэт эсна мероприятий юй. Докладина вице-премьера Мохк экономика киора министра Шептукаев Руста. Кейтшуня дейс Ломт сёлч коштшна популяризация тега даян хилар яхи культурны мероприятиш. И дереге дешту ломт сёлу меттик шкар бахар хой дахар туда ёлч алшонц. Цюнц дуэз ньеш бахар хошн хусмышю, карлыёхшю, коммунальный системш, ешю больниц, школыш, паркаш, скверыш. Туризм дэг долч докладина туризм министра Байтазеев Муслим. Цухайтин вэй махкарса дар меткаш езел дают шхилар махкбогчу туристи тера гора шар. Ралах дол шхилар. Хечу ерзош Даудов Мамат Хайтин планс билгалдинак дереги шо дерзли кочтин дал дезш дуэл. Туркой махкар в регионе и аню делегации. Вай махкар цанхэйна цигда хэлхэн хэлчэр тэхэнх болчарах лят шёл. Цар цанхэрта правительство председателя заместитель ом политики архард зайни зорбна хами министр Дудаев Ахмад. Сушек амеля билгалдин ногчик амда кэцэрэх чэкдал хэлэр амма. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад хажэнэк дабаар бандолш регион жигар кэшю лэрэню угри кэрмазэчу хазчу мэттигэх. Кетри Адитин истории Мехалч Агонях экскурсинах Ом Хилчи Хилми Махадо Таро Луш Долу Архиверч документшна указшна тетевш. Карарчхена Нохчи Республики Мерш Бехаш Дездре Бархом Векалшбу Кадыров Рамзан Политик Нисхилар Бандолш Цхена Кепра Дюншда Царнюк. Ишта Году Массарна Цатердеш Беш Болбу Пачалхал Арха Бехш Болчу Нохчна Годеш Цейра Шеймах Кцел Зайлария Эл Билгалдин Дудаев Ахмад. Дейсредина Дуққа Мехал Хаттыш. Цанхитар Дерзина Иесы Сурт Даққарц. жала даяхна Ахмат Грозный Амон Куэллин тэ ел шухачан лерин мероприятий тигадах лучхэлла Росгвардии Нохчи Республикерч Урхалли Кюгалхо Делимханов Шарип Ахмат Грозный Амонок командир Бисаев Анзор Нюцхалли ведомстве подразделений командирш Лармеч Хэйша Декалйина Ереге личный состав Цюна ветеранаш. Пилгалдин цар доктах лучхылар. Лерин операций даяхря. Регионя Кирмазалла лариеш. Бисаев Анзорши. Йолч состав царах Баркалы Аллар. Ваймехгден Кадыров Рамзана. Халгарч президент Расти Турпалхоч Кадыров. Амат хажи царахчу региональный уралий фонд президентна Кадырова Айманина. Дайма подразделенина. Тергоеш годеш хылар. Мероприятие югдош соучтена Билгалбелчан. Чаккене адеқ шхорс дезгшдехкин. Халгарч президент. Президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Белхди Кашхоч Дешкелхинч сотрудники ИСА Мемориал Халха. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Утро с Грозным.
1: 8.09 столица. Друзья, всем доброго утра. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. И сегодня с вами до 12.30 в эфире буду я, Мадина Тавсултанова. Впереди нас ждут очень увлекательные программы, актуальные новости, час музыкальных приветов, который непременно состоится в 11 часов ровно. И, конечно же, с утреца желаю вам, друзья, провести сегодняшний день позитивно, чтобы у вас всегда все было хорошо и дома, и на работе. Берегите себя, оставайтесь с нами на родной волне. Ну и, конечно же, предупрежу вас о дождике, который сейчас прямо идет, поэтому, как вы слышите мой голос, да, нужно одеваться теплее, да, май это не май в этом году, и, конечно же, нужно одеваться по погоде, друзья, заберите с собой зонтик на всякий случай, я этого, к сожалению, не сделала, поэтому последствия вот такие, вот, Мадина опять монстрика, вот, поэтому, друзья, всем хорошего дня и прекрасного настроения для всех, кто слышит или слушает радио Грозный, звучит следующая композиция от Адама Дениева, называется она «Зезакаш».

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

это в ней смысл, и я в том числе тоже. Вот, и в 1878 году название «Вазелин» напечатано, запатентовано как торговая марка. В 1900 году открылись вторые летние Олимпийские игры в Париже, Франция. Вот, и на этом у нас праздники закончились, друзья. И мы, конечно же, поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Я думаю, что вас очень много, и тех, кто слышит или слушает радио «Грозный», мы посвящаем следующую композицию. Называется она Марха Гайрбекова. «Грозный мой» называется. Оставайтесь с нами на волне 105.4 FM. Впереди нас ждет много-много интересного.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midea Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все

0: аллергены и другие загрязнители. Midgea Air Purifier SX оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят два раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier SX совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Hisense». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: 105.4 FM. 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
6: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики — торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Самая медленная рыба – морской конек. Он плавает в воде только в вертикальном положении. В среднем пользователь компьютера моргает 7 раз в минуту, в то время как норма составляет 20 раз в минуту. На одного человека приходится 1 миллион муравьев. Кость в 5 раз прочнее стали. Кровь составляет примерно 1/13 от общего веса тела. Ученые пытаются использовать водоросли для переработки веществ в космических кораблях. Если эти эксперименты пройдут успешно, людям откроются новые возможности для покорения космоса. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
4: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: В магазине «Ваев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
6: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
7: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикалу, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
9: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
9: «Татаев» всегда ближе к вам.
0: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэт для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатель теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью – «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Прежде всего, прогноз погоды.
1: Доброе утро, дорогие слушатели. Вы на волне 105.4 FM. И прямо сейчас прогноз погоды в столице. В настоящее время на улице плюс 18, пока что в некоторых местах идет небольшой дождь. К обеду он по прогнозу стихнет и будет плюс 24 градуса тепла. Вечером опустится до плюс 20 градусов и ночью составит минимальные плюс 14. Влажность воздуха около 70% и закат солнца в 19.12. Желаю хорошего дня и прекрасного настроения. Ну и напоминаем, конечно же, что в Чеченской Республике и Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Учитывайте эту информацию, особенно при поездке в горы. В ближайшее время такие путешествия не рекомендуются. Берегите себя и своих близких, и, конечно же, оставайтесь на волне 105 и 4 FM.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
9: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Итак, друзья, 9:22 в столице. Пришло время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом». У вас есть уникальный шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшие пиццы от Рафаэла Эспозита, от нашего постоянного партнера, просто угадав, куда именно мы сегодня в рамках нашей рубрики отправимся. Ну а прежде всего напоминаем, что в данном ресторане очень широкий ассортимент различной вкусной еды, поэтому советуем туда заскочиться и убедиться самим во вкусе. Сам не проверишь, не узнаешь, как говорится. Вот и находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. У них также есть доставка по номеру 8-928-300-33-85. Вы можете заказать себе на дом еду. Вот. А для того, чтобы получить пиццу бесплатно, вам необходимо внимательно слушать мои подсказки и присылать ваш новый вариант ответа на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Итак, начали. Сегодня мы поедем в одно из немногих старых зданий города, которое представляет собой квадрат из трех двухэтажных и одного трехэтажного блока с небольшим внутренним двориком и ажурными воротами, выходящими на проспект Путина. Но изначально, по словам чеченского поэта, писателя и журналиста Азиза Кусаева, здание это строилось в виде буквы «П», что очень похоже, кстати говоря. А четвертый блок, трехэтажный, расположенный напротив театрально-концертного зала, был достроен позднее. С адресом данного места можно и запутаться, но он представляет собой целый квартал и выходит сразу на 4 грозненские улицы. Наверняка вы догадались, что это за такое интересное здание. И жду ваши ответы на номере 5533 с кодовым словом «Привет». Всем желаю удачи. Итоги мы подведем в конце этого часа.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Копейка рубль бережет.
3: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
2: Деньги дороги, как память.
3: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
2: Идея на миллион.
3: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Ну что ж, друзья, вот и пришло время подводить итоги нашей рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана «Рафаэлла Эспозита». Помимо пицц, как мы отмечали ранее, там широкий ассортимент разных блюд, которые точно наверняка вам понравятся. А находится данный ресторан в торговом центре Грозный Молл на первом этаже и по адресу Путина 10, телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну и давайте же определим победителя, который у нас сегодня выиграл две вкусные пиццы, и это абонент, чей номер заканчивается на 16 91. Мы вас поздравляем, желаем вам приятного аппетита, самых лучших аплодисментов в ваш адрес, и, конечно же, говорим всем нашим слушателям, которые не победили, не расстраиваться, потому что данная рубрика у нас идет каждый день, кроме субботы и воскресенья. Ну а правильный вариант ответа — это, безусловно, Барский дом. Все знают, все любят, все помнят. И, конечно же, друзья, опять-таки напоминаю, что эфир на радио Грозда продолжается. Совсем скоро у нас будет час музыкальных приветов, поэтому не пропустите. И следующая композиция звучит для всех, кто слышит или слушает радио Грозный.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-2228.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havail Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11.03 в столице. Друзья, у микрофона Мадина Тавсултанова, и у меня есть замечательная новость. На радио Грозный стартовал час музыкальных приветов, когда вы можете порадовать своих родных и близких, передав им просто соло-маршалы, приветы, поздравления, все что угодно, все что их обрадует. Наш телеграм-канал Радио Грозный под последним постом в комментариях. На наш сервисный номер можно отправить сообщение, если у вас нет доступа к телеграмму 5533, кодовое слово «Привет», и, конечно же, позвонить по номеру 88712-29-30-34. Тоже можно в прямой эфир. Вот и все, друзья, вспоминаем, у кого сегодня день рождения, или же тех, кому вы просто хотите передать соло-маршалы, и желаю всем удачи. Слушайте Радио Грозный.

он в зачитке ваших смс-сообщений, которые буквально за считанные минуты поступили к нам на наш телеграм-канал, точнее на наш сервис номер 5533 с кодовым словом «Привет». От Седа хочу передать большой привет своей тете, которая проживает в Урс-Мартане. Она как раз является большим фанатом нашего радио и всегда слушает наши сообщения. Ну что ж, я абсолютно уверена, что вам данное сообщение понравилось, ведь оно от вашей любимой племяшки. Спасибо, что вы нас слушаете, мы вас очень тоже любим. Вот, а следующий привет нам присылает Хадижа из Чичен-Аула своей маме, которая сейчас ездит в машине и также, видимо, слышит наше радио. Ей также передаем большой сломаршу, хорошей вам дороги. Ну и, друзья, напоминаю вам, что час приветов продолжается. До конца этого часа успейте отправить свои смс-сообщения. Всем, кто слышит или слушает радио Грозным, посвящается следующая композиция от Вали Дагадаева «Вогусо». Она называется.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8 938 300 0547, и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8 928 024 44 90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:23 в столице. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших долгожданных смс-сообщений. И давайте приступим сразу же к зачитке их. Наш постоянный слушатель написал нам вот что. Доксала маршал дувай мах кошка дал борца бойл вэй. Написал нам наш слушатель Сахаб, которого давненько не было ни слышно, ни видно на радио. В общем, появился садик дедик дойл ха Сахаб. Дедик хыл дал визил дук дал. Хочу поздравить своего дорогого племянника, чемпиона России Цамаева Адлана Адлан Ирстолш Диан Хилил Хун Харшо и Дохштолшерш Дал Химашка Соуок Соу Дох. В общем, такое сообщение прекрасное. Мы очень рады, что нас слушает чемпион. И, конечно же, посвятим ему следующую композицию. И ему, и тому, кто заказал у нас Резавди Исмаилова. Конечно же, прозвучит. И следующие сообщения будут засчитаны обязательно через песню. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Оставайтесь на радио Грозный.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, час приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. И давайте сразу начнем. Саралиев Сахаб также добавил к своим смс-сообщениям еще парочку. Науря Ашфол Саралиев Моу Сарвинчтен Тек Алло Вежерш Асхаб Сахаб Жадал Хусейн Ежерш Луизас Асиат Мадинс Заирс Иштнесо Мадинас Лалитаса Моу Сардал Духуа Хойхо Тхун подписались под этим сообщением. Вот вся семья, можно сказать. Науря Саралиев Моу Сарвинчтен Тек Алло Хусамнанс Мадинс Кентерш Руслан, Рамзан, Резваню Арш, Маккас, Иман, Дал, Духва, Холха. Да-да, такое прекрасное сообщение и от дочерей, и от всей семьи, как я уже отмечала. Мы вас поздравляем тоже, желаем вам много счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас в жизни было все замечательно. Вот, и добавились также Дехой, подписались под следующим сообщением. Дедекулшу, Делрис, Холила. Таханин деду микрорайоне аех шел Хасинова. Анят, анят ха хуминак. Алла дал дек алёл хо инчтенц дал бергте дал ха хор доде. Дал ха дага амел дер коч хош мокшалец дукияк ёл хо. Ходек алеш першпу ха дехой. Вот. Опять-таки, мы и ей передаем огромнейший привет. Сала Маршал, Анет, очень красивое имя, кстати говоря, посвящаем ей хорошую композицию от Маки Межиевой, очень зажигательная песня, надеемся, что ей понравится. «Шила Мох» она называется.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, час приветов продолжается. У нас поступило одно сообщение, и оно от Саралиева Сахаба, Делерсал Маршал Холила, Делерес Холил Сахаба, Марш Йогил Хо Мадиню, написали это сообщение. Вот, да, это Мадина, не Фариза, как путают многие, поэтому, друзья, в общем, надо мне представляться, прежде чем что-то начинать, поэтому, да, я Мадина, опять-таки повторюсь, и всем напоминаю, друзья, что час приветов продолжается до конца этого часа, успейте оставить свои весточки и в телеграм-канале на Радио Грозно под последним постом в комментариях и на сервисном номере. Также можно отправить сообщение на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Вот, друзья, вспоминайте, у кого сегодня день рождения, и присылайте скорее свои весточки. Всем всего хорошего.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:40 в столице. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Зачитаем последнее сообщение этого часа, точнее этого блока. Успейте отправить свои смс-сообщения на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». Вот, и хотелось бы поздравить с днем рождения очень хорошего человека по имени Руслан. Он отмечает сегодня свой день рождения, является отцом 5 дочек, и это очень круто, я считаю. Поэтому, друзья, все вместе поздравляем Руслана с днем рождения. И его дочки тоже, к сожалению, не подписались, однако он поймет по количеству, скажем так, кому адресован данный привет. И, конечно же, посвящаем ему хорошую композицию от Айны Исаевой, «Алла Сёк» она называется. И слушайте с удовольствием, оставайтесь с нами на волне 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Литель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов

0: пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11.52 в столице, подошел к концу наш час музыкальных приветов, и, конечно же, эфир тоже, к сожалению. Но перед тем, как завершить эфир, конечно же, зачитаем ваши смс-сообщения, их очень много, и давайте сразу же начнем. Сарлиев Сахаб подписывается под следующими сообщениями. Да уж, Майдина, меня тут давно не было, я не хожу так активно, как раньше. Вот, это очень жаль, но мы понимаем, что время у всех разное, и лучше пусть будет что-то, да, как говорится. На уре таксишек доксал маршал дают штуцу. От бывшего заправщика, если поправлюсь, опять вернусь к вам. Деберг тебе дохал. Ой, мы поняли, что Сахаб приболел. Мы вам желаем крепкого здоровья, счастья и, конечно же, скорее выздоравливать, потому что, ну, здоровье это важно. И я думаю, то место, та организация, где вы работаете, без вас ей никак, поэтому скорее поправляйтесь и слушайте радио Грозный. Мактер какая в Султане Юсупе доксал маршал дает. На уре Сарлиев гайргар дейлер сал маршал Лила, мы передаем им всем пламенный привет, желаем им всего самого доброго. Передаю привет своим родным, вспоминаю, как мы пьем чай у терека, наслаждаясь прекрасным пейзажем и каждый раз выбирая новую уютную локацию. Эти моменты бесценны, ДПМ. Подписались под этим сообщением, и замечательное сообщение. Ну и, конечно же, отдыхать нужно обязательно и в будущем, чтобы это не перерастало, так сказать, в лишь воспоминания. Особенно в это время, в майские деньки. Вот. Ну, однако, в горную местность отправляться пока что не советуем, потому что там пока что может быть опасно. Как мы с вами знаем, все еще в Чеченской Республике и в Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, поэтому нужно вот чуточку подождать, перестраховаться и уберечь себя и своих близких, соответственно, тоже. Вот, но обязательно отдыхать нужно. Вот, детектуэл хамадин дел рейс хулил иштмасер детектуэл ладуар хуайшкар сун луардар пиромайски ащел с подруги кзулайк саламашал дел от Раисы из Катаямы. Так вот, привет хороший мы всем подругам, всем лучшим друзьям и всем слушателям Радио Грозным передаем саламашалу, желаем вам приятного дня, хорошего дня, прекрасного настроения. И на этом я с вами тоже прощаюсь, друзья. С утра настоящего времени с вами была Мадина Тавсултанова. Желаю вам всего самого наилучшего. Услышимся обязательно завтра. Ну и, конечно же, в вашу честь следующая песня.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Социальная реклама. Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

Это был Мурат Байкаев с композицией «Нох чьё». А на часах у нас 13.00. Эфир на радио «Грозный» продолжается. Я вас, дорогие слушатели, в новом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Пробуду в вашей компании до 17 ровно. И обещаю вас радовать не только хорошей музыкой, но и полезной информацией. Также всеми любимый час приветов у нас ожидается в 3 часа ровно. Поэтому не переключайтесь. Оставайтесь вместе со мной на самой родной волне частотой 105.4 FM. Ну и открывает мой сегодняшний эфир одна из моих любимых композиций в исполнении Малики Кавраевой «Дагахтюарна Герз». Называется она и звучит для всех тех, кто прямо сейчас слушает радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: не стоит на месте. Каждый день она делает очередной шаг к светлому будущему. Так и вы не стоите на месте и отправляйтесь вместе со мной в технопарк.
1: Чтобы выяснить, что же нового в мире науки и техники.
2: Ученые из России разработали ряд перспективных технологий, подразумевающих эффективную переработку большой массы отходов угольных электростанций в востребованные стройматериалы, включая бетонные составы. Такие строительные материалы, выполненные по методикам питерских специалистов, могут замещать до 50% объема цемента, не снижая качество получаемой бетонной смеси. Эти технологии помогут эффективно и экологично перерабатывать разные виды отходов. Полученная продукция позволит создавать большой перечень материалов, необходимых при постройке зданий и прокладке дорог, упрочнении дамб, изготовлении бетона для укрепления плотин, выпуска кирпича, а также многого другого. Швейцарский бренд Provo представил решение для главных проблем горнолыжников и сноубордистов – плохой видимости в сложных погодных условиях. Это очки Provo XR, предназначенные не только для любителей активного отдыха, но и для профессиональных инструкторов, гидов и горных спасателей. Главной особенностью новинки является поддержка технологии дополненной реальности на базе двух видеокамер с разрешением 1080p. Они транслируют картинку на штатные дисплеи внутри маски. Система точно фиксирует мелкие детали ландшафта, которые остаются невидимыми для невооруженного глаза. При этом обработка видео выполняется с 30-миллисекундной задержкой, что значительно ниже порога человеческого восприятия. Функцию эту можно отключить кнопкой на ремешке, превратив очки в обычную оптику для солнечных дней. Из-за наличия встроенных дисплеев модель несовместима с корректирующими очками. Аккумулятор выполнен съемным, что позволяет убрать его в карман для защиты от холода и механических воздействий. В Институте физиологии растений Иран выдвинули идею наладить производство смесей, заменяющих детское питание, в основе которых будут использоваться масла на основе микроводорослей типа Вишерия пунктата. Как уточнили в институте, младенцам для нормального развития требуется пальмитиновая кислота, но растительные виды масел, сейчас добавляемых в смеси для искусственного питания детей, имеют весьма низкую концентрацию данной кислоты, что приводит к ухудшению ее усвоения. В институте уверены, что жиры, полученные из водорослей, намного улучшат качество детских смесей, так как при их культивации в средах, обедненных азотом, каждая клетка водоросли практически полностью наполняется липидными каплями. Объединенные команды специалистов совершила прорыв в области репликации человеческих тканей. Им впервые в истории удалось пересадить слепому пациенту роговицу, напечатанную на 3D-принтере, после чего он обрел зрение. Поражение роговицы в результате инфекции и травм могут лишить человека зрения. Донорская ткань хорошо приживается при пересадке, но такие операции доступны пациентам лишь в развитых странах. Новая технология дает возможность напечатать новую роговицу из клеток донора и решить проблему дефицита донорской ткани. Трансплантант печатается на высокоточном 3D-принтере, который послойно формирует структуру роговицы из слоев коллагенового геля. Напечатанный имплант затем дозревает какое-то время в биореакторе, обретая необходимую прозрачность и нужные механические свойства. Новые технологии открывают доступ к массовому производству роговиц, а в перспективе и других органов – почек, сердца, печени.
0: Наука не стоит на месте. Каждый день она делает очередной шаг к светлому будущему. Так и вы не стоите на месте и отправляйтесь вместе со мной в технопарк.
1: Чтобы выяснить, что же нового в мире науки и техники.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Самая медленная рыба – морской конек. Он плавает в воде только в вертикальном положении. В среднем пользователь компьютера моргает 7 раз в минуту, в то время как норма составляет 20 раз в минуту. На одного человека приходится 1 миллион муравьев. Кость в 5 раз прочнее стали. Кровь составляет примерно 1/13 от общего веса тела. Ученые пытаются использовать водоросли для переработки веществ в космических кораблях. Если эти эксперименты пройдут успешно, людям откроются новые возможности для покорения космоса. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым проинспектировал ход строительства ключевых объектов чеченской столицы. В новом правительственном комплексе активно продолжается возведение современного конгресс-холла. Завершаются фасадные работы, внутренняя отделка и прокладка инженерных сетей. Начато благоустройство прилегающей территории. По словам мэра, строительство идет без задержек. Также делегация посетила новый район имени президента России Владимира Путина, где ведется строительство второй линии из 28 многоквартирных домов. На объектах продолжаются фасадные и отделочные работы. Завершается строительство подземных паркингов и моста между двумя мечетями, одна из которых будет названа именем Селимхана Кадырова. Также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым посетил многоквартирный дом в Грозном, пострадавший после недавнего пожара. По словам мэра, в здании проживали 194 человека. Сразу после ликвидации возгорания по поручению руководителя региона начались восстановительные работы. Для пострадавших при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова организовали временное жилье, обеспечили их продуктами и предметами первой необходимости. Сейчас в доме активно ведется ремонт. Завершить восстановление квартир и обеспечить их мебелью планируют в течение 3 месяцев. Рамзан Кадыров поручил уделить особое внимание качеству работ и соблюдению сроков, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться домой. В селе Гойты Чеченской Республики открылась новая мечеть, рассчитанная на более чем 50 верующих. В святыне предусмотрены все условия для молящихся, просторный молельный зал, мягкое ковровое покрытие, благоустроенная прилегающая территория. Установлены удобные скамейки и высажены декоративные деревья. Торжественное открытие мечети завершилось религиозными обрядами, мавлидом и зикром, которые объединили всех присутствующих. Реализация этого масштабного проекта стало возможным благодаря поддержке известного предпринимателя Михаила Гуцериева. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство «Юрискон». Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки «Юрискон» поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? «China Shop» – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
9: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
9: «Татаев» всегда ближе к вам.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Ну что ж, на часах 14:23, эфир на радио Грозный продолжается, и самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, что на календаре у нас 14 мая, прямо сейчас за окном плюс 22 градуса, пасмурное небо рисует нам, к вечеру температура упадет до отметки плюс 20, будет ясно, без осадков, и ночью составит плюс 14 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 62%, ветер северо-восточный, ощущается как плюс 23, и закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 12 минут ровно. Также напоминаю, что в Чеченской республике и в республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока.

0: техники «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Копейка рубль бережет.
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
1: Деньги дороги, как память.
2: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
1: Идея на миллион.
2: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаев.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, гирудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которую останутся навсегда.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым проинспектировал ход строительства ключевых объектов чеченской столицы. В новом правительственном комплексе активно продолжается возведение современного конгресс-холла. Завершаются фасадные работы, внутренняя отделка и прокладка инженерных сетей. Начато благоустройство прилегающей территории. По словам мэра, строительство идет без задержек. Также делегация посетила новый район имени президента России Владимира Путина, где ведется строительство второй линии из 28 многоквартирных домов. На объектах продолжаются фасадные и отделочные работы. Завершается строительство подземных паркингов и моста между двумя мечетями, одна из которых будет названа именем Селимхана Кадырова. Также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым посетил многоквартирный дом в Грозном, пострадавший после недавнего пожара. По словам мэра, в здании проживали 194 человека. Сразу после ликвидации возгорания по поручению руководителя региона начались восстановительные работы. Для пострадавших при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова организовали временное жилье, обеспечили их продуктами и предметами первой необходимости. Сейчас в доме активно ведется ремонт. Завершить восстановление квартир и обеспечить их мебелью планируют в течение 3 месяцев. Рамзан Кадыров поручил уделить особое внимание качеству работ и соблюдению сроков, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться домой. В селе Гойты Чеченской Республики открылась новая мечеть, рассчитанная на более чем 50 верующих. В святыне предусмотрены все условия для молящихся: просторный молельный зал, мягкое ковровое покрытие, благоустроенная прилегающая территория. Установлены удобные скамейки и высажены декоративные деревья. Торжественное открытие мечети завершилось религиозными обрядами, мавлидом и зикром, которые объединили всех присутствующих. Реализация этого масштабного проекта стало возможной благодаря поддержке известного предпринимателя Михаила Гуцериева. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

15:06 на часах. Эфир продолжается. Я к вам с небольшим анонсом. Напоминаю, что в Чеченской Республике, в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. И просьба пока воздержаться от поездок в горы, оставаться дома, пока погода не наладится. А также вторая новость. У нас стартовал час приветов на радио Грозный, который продлится до 16 ровно. И до конца этого часа вы можете поздравлять своих родных и близких через наш телеграм-канал. Там для вас я выгрузила специальный видеоролик с надписью «Час приветов», под которым вы уже можете оставить ваши текстовые сообщения. Для тех, у кого нет социальных сетей, напоминаю, что доступен также наш короткий сервисный номер, это 5544, кодовое слово «Соло». И помимо того, что вы сегодня можете передать приветы, до конца этого часа вы также можете заказать любимую композицию через наш сервисный номер. Поэтому обязательно пользуйтесь, заказывайте. Вот, я, если найду, обязательно поставлю те композиции, которые вы заказали, для того, чтобы порадовать своих родных. Ну и открывает наш час приветов очень красивая композиция «Керла Де» от Рената Каримова для всех вас.

Вы знаете, час приветов у нас продолжается, и поступило новое текстовое сообщение, очень такой необычный формат, впервые такое вижу, но давайте я сейчас зачитаю. Зарема, я заметил очень странную вещь. Солнце сегодня встало какое-то грозное, будто обиделось на часы. А часы, между прочим, показывают не время, а мои выходные. Белую и рыхлую запись, которую невозможно стереть. В этой записи ты идешь по пустому городу, а за тобой плывет мой голос, и он говорит: выходные — это когда грозное солнце разрешает забыть, где у часов вверх, а где низ. И тогда я просыпаюсь, смотрю на свою руку, а на ней нацарапано твое имя, будто чья-то бесконечная внутренняя запись решила, что именно здесь будет ее тихий и очень странный конец. Вот такое вот сообщение, непонятно от кого, но адресованное Зареме. Мы передаем ей огромный саламашел и желаем хорошего дня. А также у нас на сервисном номере есть привет, просят передать огромный саламашел самой красивой девушке по имени Диана. Проживает она в городе Москва. Написали нам, и под этим сообщением, к сожалению, не подписались.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898. 98.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Тут Валя Дагадаев решил исполнить для вас самую красивую композицию «Марзон энд Шоуда», но не просто так. Он напоминает, что на радио Грозный сейчас продолжается час приветов, продлится он всего лишь до 16. У нас есть еще целых полчаса, поэтому, дорогие наши слушатели, не ждите, пока час приветов закончится. Пишите уже сейчас на наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный» под специальным видеороликом или же отправляйте ваши текстовые сообщения на номер 5544 с кодовым словом «Соло». Вот, есть у нас парочка текстовых сообщений на нашем сервисном номере. Просят поздравить Индиру с днем ее рождения. Поздравляют ее все родные и близкие. Так, Хутаева ее поздравляют. Далдек алёли далдукуяхил. Такое вот коротенькое сообщение. Мы ее тоже поздравляем и желаем ей всех благ. Пусть у нее все в жизни будет замечательно. Также просят передать огромный саламашл Турпалу и Зезак, которые сейчас едут в дороге, слушают радио Грозный, им желают счастливой дороги и хорошего настроения. Под этим сообщением у нас подписался Мурат. Всем тем, кто в дороге, мы, конечно же, тоже передаем огромный саламашал, да, мукшмяш, такая читуэлшу, и не забывайте соблюдать правила дорожного движения. Ну и чтобы дорога была веселой для поднятия вашего настроения, выбрала композицию от Али Димаева.

Час приветов у нас продолжается. Есть поздравления. Магомадов, Зелимханды, Гардек, Алво, Елгичука, Черце, Цунди, Хуаш, Иштнин, Хуаш, Далдек, Алво, Илхо, Тхакунах, Далдукуах, Вилка. Амин, Зиндел, мы его тоже поздравляем. Далдек, Анстукуах, Вилка, Далмасу, Вучвунах, Алор, Вилка. А далее просят передать привет Элине и Айне, которые слушают радио Грозный и сидят в одном очень хорошем заведении, называть не будем. Скрытая реклама, девочки. Поэтому вам желаю приятного аппетита и хорошего времяпровождения. Вот. Спасибо, что слушаете. Нам очень приятно. Ну и, конечно же, всему персоналу тоже передаем огромный саламашел и желаем легкой работы. Так, далее просят передать огромный саламашел Хусейну и Исламу, которые тоже слушают радио Грозный в дороге. Вот такое вот сообщение отправил абонент 1391. А мы им тоже передаем дух саламашел. Больше новых текстовых нет. Друзья, пишите либо в телеграм-канал, либо на номер 5544 с кодовым словом «Соло». У нас до конца есть еще целых 20 минут. Поэтому не упустите возможность порадовать своих родных.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Это был Майрбек Хайдаров с композицией «Доголеется». Может, на часах у нас 15:52, и пора закрывать час приветов на радио «Грозный». Зачитки ваших последних текстовых сообщений поступило одно, написали следующее. «Салам маршал дусик, масси аргаделер, салам маршал хыл, марши огыл, маршал дусахоми ногчикам». Девушка под ником Хава написала такое текстовое сообщение. И еще одно. Просят передать Анжеле огромный саламашл, который сейчас пьет чай. Желают ей приятного чаепития. Под этим сообщением у нас не подписались. На этом все. Больше новых текстовых нет. Ни на сервисе, ни в телеграм-канале. Поэтому, как обычно, завершая этот час приветов, хочется передать и свои приветы в том числе. Конечно же, в первую очередь, они отправляются всем вам. Спасибо всем тем, кто и писал, и не писал. Возможно, слушает нас в дороге, дома. Вот, в гостях где-нибудь в Шинмасана Дерейсхыл, Шумасири Дебяртки Дугыл. Также привет отправляются моим коллегам за стенку. Желаю им тоже хорошего, продуктивного рабочего дня. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старые Таги, всем жителям города Грозный, и, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей Родины, отправляется самый-самый-самый большой и самый теплый салам маршал. На этом час приветов мы закрываем. И закрываем мы с композицией Хусейна Исраилова «Горы Кавказа».

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым проинспектировал ход строительства ключевых объектов чеченской столицы. В новом правительственном комплексе активно продолжается возведение современного конгресс-холла. Завершаются фасадные работы, внутренняя отделка и прокладка инженерных сетей. Начато благоустройство прилегающей территории. По словам мэра, строительство идет без задержек. Также делегация посетила новый район имени президента России Владимира Путина, где ведется строительство второй линии из 28 многоквартирных домов. На объектах продолжаются фасадные и отделочные работы. Завершается строительство подземных паркингов и моста между двумя мечетями, одна из которых будет названа именем Селимхана Кадырова. Также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым посетил многоквартирный дом в Грозном, пострадавший после недавнего пожара. По словам мэра, в здании проживали 194 человека. Сразу после ликвидации возгорания по поручению руководителя региона начались восстановительные работы. Для пострадавших при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова организовали временное жилье, обеспечили их продуктами и предметами первой необходимости. Сейчас в доме активно ведется ремонт. Завершить восстановление квартир и обеспечить их мебелью планируют в течение 3 месяцев. Рамзан Кадыров поручил уделить особое внимание качеству работ и соблюдению сроков, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться домой. В селе Гойты Чеченской Республики открылась новая мечеть, рассчитанная на более чем 50 верующих. В святыне предусмотрены все условия для молящихся: просторный молельный зал, мягкое ковровое покрытие, благоустроенная прилегающая территория. Установлены удобные скамейки и высажены декоративные деревья. Торжественное открытие мечети завершилось религиозными обрядами, мавлидом и зикром, которые объединили всех присутствующих. Реализация этого масштабного проекта стало возможным благодаря поддержке известного предпринимателя Михаила Гуцериева. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 7036. И мы все

0: расскажем. Хан-класса. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для

0: для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.
6: Ну что ж, на часах 16.50, мое рабочее время подошло к концу. Еще раз напоминаю, дорогие наши слушатели, что с 12 часов до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. Всем тем, кто в дороге, желаю хорошей дороги, хорошего вечера. Ну и услышимся мы с вами уже в понедельник в массере «Адикюэл».

0: Грозный.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Теннет Т7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Хавейл Джулион. Обе эти модели сейчас популярнее Лады Весты. В топ-10 самых популярных моделей также входят Теннет Т4, Хавейл М6 и Джили Манжара. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым проинспектировал ход строительства ключевых объектов чеченской столицы. В новом правительственном комплексе активно продолжается возведение современного конгресс-холла. Завершаются фасадные работы, внутренняя отделка и прокладка инженерных сетей. Начато благоустройство прилегающей территории. По словам мэра, строительство идет без задержек. Также делегация посетила новый район имени президента России Владимира Путина, где ведется строительство второй линии из 28 многоквартирных домов. На объектах продолжаются фасадные и отделочные работы. Завершается строительство подземных паркингов и моста между двумя мечетями.

событиями, одна из которых будет названа именем Селимхана Кадырова. Также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым посетил многоквартирный дом в Грозном, пострадавший после недавнего пожара. По словам мэра, в здании проживали 194 человека. Сразу после ликвидации возгорания по поручению руководителя региона начались восстановительные работы. Для пострадавших при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова организовали временное жилье, обеспечили их продуктами и предметами первой необходимости. Сейчас в доме активно ведется ремонт. Завершить восстановление квартир и обеспечить их мебелью планируют в течение 3 месяцев. Рамзан Кадыров поручил уделить особое внимание качеству работ и соблюдению сроков, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться домой. В селе Гойты Чеченской Республики открылась новая мечеть, рассчитанная на более чем 50 верующих. В святыне предусмотрены все условия для молящихся: просторный молельный зал, мягкое ковровое покрытие, благоустроенная прилегающая территория. Установлены удобные скамейки и высажены декоративные деревья. Торжественное открытие мечети завершилось религиозными обрядами, мавлидом и зикром, которые объединили всех присутствующих. Реализация этого масштабного проекта стало возможным благодаря поддержке известного предпринимателя Михаила Гуцериева. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикалу, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.

0: салоне. Toyota-сервис Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota-сервис Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена четырьмя небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с двумя температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Главное к этому часу. В Грозненском государственном нефтяном университете имени академика Миллионщикова состоялась встреча, посвященная вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации участников СВО и членов их семей. Фонд «Защитники Отечества» провел в ГГНТУ встречу со студентами и абитуриентами из числа членов семей бойцов. На встрече специалисты подробно рассказали о программе переобучения и помощи в поиске работы. Льготы распространяются на детей военнослужащих, самих ветеранов, а также на вдов и вдовцов, не вступивших в повторный брак. Закон гарантирует им не менее 10% бюджетных мест в высших и среднеспециальных учебных заведениях, а также приоритетное право на зачисление при равных баллах. Делегация руководителей детских школ искусств Чеченской Республики во главе с Анзором Харумовым приняла участие в конференции «Форуме детских школ искусств Северо-Кавказского федерального округа», прошедшем во Владикавказе. В рамках форума обсуждались вопросы развития системы художественного образования, поддержки одаренных детей, кадрового обеспечения и внедрения эффективных методик обучения в сфере искусства. В мероприятии приняли участие представители Министерства

Министерства культуры Российской Федерации, региональных органов культуры и профильных образовательных учреждений. Анзор Харумов выступил с докладом, представив опыт работы Республиканского учебно-методического центра и взаимодействия с детскими школами искусств. Особое внимание было уделено вопросам оценки эффективности деятельности и совершенствования образовательных методик. Представленный опыт получил высокую оценку участников форума. В детском саду номер 1 «Солнышко» города Серноводская в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и Международного дня медицинской сестры прошла тематическая акция «Наш добрый доктор». Мероприятие состоялось в интерактивном формате сюжетной игры «Сбор аптечки добрых дел». В ходе акции воспитанники выполняли задания, связанные с профессией медицинской сестры. Особое внимание уделили умению поддерживать окружающих добрым словом. Как отметила заведующая детским садом Зоя Умархаджиева, игровые форматы помогают детям лучше понимать значение профессий и развивать важные человеческие качества. Завершилось мероприятие созданием аптечки добрых дел и коллективным обсуждением впечатлений участников. В образовательных организациях Чеченской Республики продолжается всероссийский проект «Цифровой ликбез», посвященный вопросам безопасного поведения в интернете. В этом году одной из ключевых тем стали подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке Ростелекома и партнеров отрасли. В ходе мероприятий разбираются реальные примеры мошеннических сценариев и типичные ошибки пользователей. В Министерстве транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики отмечают, что цифровой грамотности и навыков безопасного поведения в сети становятся важной частью современного образовательного процесса. Проект «Цифровой ликбез» планируется продолжить с расширением тематики. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Бапхи Дитулрия. Хагалин Эзнаш. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Самая медленная рыба – морской конек. Он плавает в воде только в вертикальном положении. В среднем пользователь компьютера моргает 7 раз в минуту, в то время как норма составляет 20 раз в минуту. На одного человека приходится 1 миллион муравьев. Кость в 5 раз прочнее стали. Кровь составляет примерно 1/13 от общего веса тела. Ученые пытаются использовать водоросли для переработки веществ в космических кораблях. Если эти эксперименты пройдут успешно, людям откроются новые возможности для покорения космоса. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна.

0: Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Восстановите красоту и густоту.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Голос нашего города.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после сильной непогоды. Экстренная служба работает в усиленном режиме, устраняя последствия ливни, оказывая помощь населению. Ситуация находится на контроле. Берегите себя и оставайтесь с нами на радио «Грозный».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Главное к этому часу. В Грозненском государственном нефтяном университете имени академика Миллионщикова состоялась встреча, посвященная вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации участников СВО и членов их семей. Фонд «Защитники Отечества» провел в ГГНТУ встречу со студентами и абитуриентами из числа членов семей бойцов. На встрече специалисты подробно рассказали о программе переобучения и помощи в поиске работы. Льготы распространяются на детей военнослужащих, самих ветеранов, а также на вдов и вдовцов, не вступивших в повторный брак. Закон гарантирует им не менее 10% бюджетных мест в высших и среднеспециальных учебных заведениях, а также приоритетное право на зачисление при равных баллах. Делегация руководителей детских школ искусств Чеченской Республики во главе с Анзором Харумовым приняла участие в конференции в форуме детских школ искусств Северо-Кавказского федерального округа, прошедшем во Владикавказе. В рамках форума обсуждались вопросы развития системы художественного образования, поддержки одаренных детей, кадрового обеспечения и внедрения эффективных методик обучения в сфере искусства. В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Российской Федерации, региональных органов культуры и профильных образовательных учреждений. Анзор Харумов выступил с докладом, представив опыт работы Республиканского учебно-методического центра и взаимодействия с детскими школами искусств. Особое внимание было уделено вопросам оценки эффективности деятельности и совершенствования образовательных методик. Представленный опыт получил высокую оценку участников форума. В детском саду номер 1 «Солнышко» города Серноводское в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и Международного дня медицинской сестры прошла тематическая акция «Наш добрый доктор». Мероприятие состоялось в интерактивном формате сюжетной игры «Сбор аптечки добрых дел». В ходе акции воспитанники выполняли задания, связанные с профессией медицинской сестры. Особое внимание уделили умению поддерживать окружающих добрым словом. Как отметила заведующая детским садом Зоя Умархаджиева, игровые форматы помогают детям лучше понимать значение профессий и развивать важные человеческие качества. Завершилось мероприятие созданием аптечки добрых дел и коллективным обсуждением впечатлений участников. В образовательных организациях Чеченской Республики

Продолжается всероссийский проект «Цифровой ликбез», посвященный вопросам безопасного поведения в интернете. В этом году одной из ключевых тем стали подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке Ростелекома и партнеров отрасли. В ходе мероприятий разбираются реальные примеры мошеннических сценариев и типичные ошибки пользователей. В Министерстве транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики отмечают, что формирование цифровой грамотности и навыков безопасного поведения в сети становится важной частью современного образовательного процесса. Проект «Цифровой ликбез» планируется продолжить с расширением тематики. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Копейка рубль бережет.
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%.

0: процента. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
1: Деньги дороги, как память.
0: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
1: Идея на миллион.
0: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Теннет Т7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Хавейл Джулион. Обе эти модели сейчас популярнее Лады Весты. В топ-10 самых популярных моделей также входят Теннет Т4, Хавейл М6 и Джили Манжаро. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого, особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Радио «Грозный». Голос нашего города.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после сильной непогоды. Экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия ливней и оказывая помощь населению. Ситуация находится на контроле. Берегите себя и оставайтесь с нами на радио «Грозный».

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Главное к этому часу. В Грозненском государственном нефтяном университете имени академика Миллионщикова состоялась встреча, посвященная вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации участников СВО и членов их семей. Фонд «Защитники Отечества» провел в ГГНТУ встречу со студентами и абитуриентами из числа членов семей бойцов. На встрече специалисты подробно рассказали о программе переобучения и помощи в поиске работы. Льготы распространяются на детей военнослужащих, самих ветеранов, а также на вдов и вдовцов, не вступивших в повторный брак. Закон гарантирует им не менее 10% бюджетных мест в высших и среднеспециальных учебных заведениях, а также приоритетное право на зачисление при равных баллах. Делегация руководителей детских школ искусств Чеченской Республики во главе с Анзором Харумовым приняла участие в конференции «Форуме детских школ искусств Северо-Кавказского федерального округа», прошедшем во Владикавказе. В рамках форума обсуждались вопросы развития системы художественного образования, поддержки одаренных детей, кадрового обеспечения и внедрения эффективных методик обучения в сфере искусства. В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Российской Федерации, региональных органов культуры и профильных образовательных учреждений. Анзор Харумов выступил с докладом, представив опыт работы Республиканского учебно-методического центра и взаимодействия с детскими школами искусств. Особое внимание было уделено вопросам оценки эффективности деятельности и совершенствования образовательных методик. Представленный опыт получил высокую оценку участников форума. В детском саду номер 1 «Солнышко» города Серноводское в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и Международного дня медицинской сестры прошла тематическая акция «Наш добрый доктор». Мероприятие состоялось в интерактивном формате сюжетной игры «Сбор аптечки добрых дел». В ходе акции воспитанники выполняли задания, связанные с профессией медицинской сестры. Особое внимание уделили умению поддерживать окружающих добрым словом. Как отметила заведующая детским садом Зоя Умархаджиева, игровые форматы помогают детям лучше понимать значение профессий и развивать важные человеческие качества. Завершилось мероприятие созданием аптечки добрых дел и коллективным обсуждением впечатлений участников. В образовательных организациях Чеченской Республики продолжается всероссийский проект «Цифровой ликбез», посвященный вопросам безопасного поведения в интернете. В этом году одной из ключевых тем стали подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке Ростелекома и партнеров отрасли. В ходе мероприятий разбираются реальные примеры мошеннических сценариев и типичные ошибки пользователей. В Министерстве транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики отмечают, что цифровой грамотности и навыков безопасного поведения в сети становится важной частью современного образовательного процесса. Проект «Цифровой ликбез» планируется продолжить с расширением тематики. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер.

Мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. Потому что я смог стать против.